0: Осторожное слово.
1: Маженца Лауренция Хаушиц Спанчицкукова.
2: В американском футболе существует акция с именем Hail Mary. Это долгий, рискантный пас, кротко до конца ры, где здаса по правам хижа шитко зубьяна. Так рец последний, задвилованный боспит. Руни Дайка, и ситуация в фильме «Der Astronaut» Project Hail Mary. Astronaut Grace poda so na nimale bezvoladnu misiju do svetnišća, so be zemju vukovao. Jako film njedavno vidjah je trošku trao, doniš mi zvisk napadnu. Blockbuster, kotriš ma klitu dobro šanse Oscara dobič, počahuje so na našu nabožinu. Mjeno misije je przełożene mjeno modlitvy z Troasu Maria, a astronaut Rika Grace, serbsce Nada. Так сорожоц в фильме «Потеким дале модли» «Строасы Мария надо бона». Знано я теж в нашем живенью, дыс а дыс тута комбинация трепна. Смужите пас допредка, а надо, котраш спошчи в успех. Бене швулады с нанушке были. В довере на то пшио вам добрый день.
1: Набожны свор к неме шедженца Лоренция Хаушец с Панчиц Кукова, надоко азамовитостши, тамнишие фарские викарии.